0: sedang tertidur pulas.
1: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы еще не спали. И как прилетит один сразу сильно, потом и жужжит, жужжит, жужжит, и приземляется.